0: Ория Донода реклама.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге уттызуч. Белиссимо пиццадан, пепперони, ичимлик, вамасу соус атыге уттызуч минсонге. Факат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Вау! Лаки Сапфир CA Store-да. Ома дингизны сынап корей. Ома тыхалдырагіні айлантрин. Сауқаларны колге кердей. CA Store-дан Samsung S26 Ultra, A57 яке A17 смартфонына харит кылей. Ва смартфон, телевизор, чан юткеч, хамда башка, кафолатланген сауқаларге эге Bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil cistor.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.